до мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня, иди. Но то, что не любила ты меня, прошу.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
1: Радиоканал 104,5.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104-5.
2: Радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я хочу передать привет дорогому и любимому мужчине. Володечка, я желаю тебе отличного настроения. Просто улыбнись. А вам, радио «Дача», огромное спасибо.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».
2: Я нашла туза, попала точно в масть. Попала в цель, любовь стучится в дверь.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-defizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 23 и узнавайте подробности. +2 23 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23 23 +2 23 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
0: Радиоканал 104.5.
3: Для слушателей старше 16 лет.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104-5.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хотела бы передать песню для своего мужа Валерия, песню «Славы, одиночества». Спасибо.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

С вами на радио «Дача» Анна Семенович. Представляю вам свою новую песню «Если станет грустно». Из нее можно узнать, как удержать внимание на себе любого мужчины. Слушайте новинку на волнах радио.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
2: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает: само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-00-9-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Звоните 215-104.5.
2: Дорогой любимый «Радио «Дача», я передаю всем сотрудникам «Радио «Дача» и всем слушателям

дрожит. Трубка горяча, будто в ней горит черная свеча.

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Шесть часов утра. Вместе с вами Таисия Повалить.
0: Прямо сейчас

0: Легко. Легко. Там, где есть радиодача.
1: Привет! Вы слушаете радио «Дача»?

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет плюс 24 градуса и малооблачно. Вечером облачно с прояснениями и плюс 21, ночью прохладнее, плюс 16 и все так же облачно.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Добрая половина граждан понедельник утром выглядит как вообще недобрая.
0: Это радио «Дача».

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: На Радио Дача прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака от Натальи Васиной. Сегодня будет многое зависеть от умения договариваться. Весы, близнецы и тельцы смогут найти общий язык даже с теми, с кем раньше было сложно. День хорошо подходит для переговоров, обсуждений и поиска компромиссов. Овны, скорпионы и стрельцы будут настроены действовать быстро, но обстоятельства могут требовать терпения. Не все решается силой и напором. Иногда лучше сделать шаг назад, чтобы позже продвинуться дальше. Девы, козероги и рыбы могут спокойно разобраться с накопившимися делами. Хороший день для задач, где важны внимательность и дисциплина. Раки, львы и водолеи могут неожиданно получить поддержку или полезный совет. Не игнорируйте случайные разговоры, в них может быть важная подсказка.
0: Гороскоп на Радио Дача. Каждое утро не пропустите.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Трон. Мы с диджеем Демиксером записали новую классную песню «Цвета вишни». Она о любви, конечно, причем головокружительной и стремительной. Желаем вам испытать похожие чувства этой весной. Слушайте нашу новинку на радио «Дача».
1: Ты и

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
6: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
7: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
8: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
10: От колорадского жука «Карадо». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
11: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень». Это выгодно.
12: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
13: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
14: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
15: Поможет и в саду, и в доме. Запомните. «Великий воин».
16: Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
17: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Вы слушаете радиоканал 104.5, свидетельство ЭЛ номер ТУ-5201-136, зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, дорогой Радио Дача. Хочу передать музыкальный привет своим знакомым. Лейсле, Татьяне, Зое, внуку, Егору. Пожелать всем долгих лет жизни, счастья, любви, успехов во всех делах. И чтобы для них прозвучала песня в исполнении колдуна. А вам, Радио Дача, процветания и большое спасибо.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
4: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
5: Лад не является лекарственным средством.
6: В Нижнем Новгороде 7 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
7: «Радио Дача».
8: Прямо сейчас

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет плюс 24 градуса и малооблачно. Вечером облачно с прояснениями и плюс 21, ночью прохладнее, плюс 16 и все так же облачно.
2: Спонсор программы ООО «Торговая компания». Торговый центр «Жар-птица».
3: Хочу, хочу, хочу!
4: Что?
3: Новую мебель, кухню, плитку, сантехнику, двери, обои и шторы.
4: Легко.
3: Интерьер, мол, все легко.
2: ТРЦ «Жар-птица», минус второй этаж.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама. Хочешь кровлю без проблем? Позвони в «Сталькров НН». «Сталькров НН» – выбор большой. Доставят заказ прямо домой. Черепица, сайдинг, профнастил. Пришел в «Сталькров НН» и сразу все купил.
6: 253-76-76.
7: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернета от Т-мобайла.
8: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка-оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-МОП. Подробнее на tbank.ru.

0: Музыку Яндекс.Гоу.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте мебельныйдефисбазар.ру.
2: JQJ6 уже богат от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Ваш надежный спутник в путешествиях. В городе он маневренный и удобный, а за городом настоящий помощник. Вместительный багажник и возможность установить фаркоп. Панорамная крыша, чтобы любоваться видами. Ваш четвероногий друг тоже будет в восторге. Выберите свой JQJ6 в Агат на Ларина. Звоните 2-300-37. Указана максимальная выгода на комплектацию. Актив. Количество автомобилей ограничено. Не оферта. Подробности по телефону.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООСЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Лето в круизе – это просто. Круизная компания «Гамма». Комфортабельные теплоходы, речные маршруты на любой вкус и скидки до 50%. «Гамма». Бронируйте по телефону 420-58-88.
6: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7-930-666-4777.
7: 0+.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Лунный календарь на радио Дача.
1: За окном 20-е лунные сутки. Это очень серьезный и интересный день. Сегодня можно совершить невозможное. Это время духовного преображения и преодоления сомнений. Сегодня хорошо будут решаться финансовые вопросы, все, что касается работы и бизнеса. Рекомендуется начинать любые дела и предприятия, ибо все предпринятое будет иметь успех и принесет удачу. Еще наилучший день для отказа от дурных привычек. А вот зависть и недоброжелательность способны навредить вам сегодня. Усмирите гордыню.
2: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка билоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Лунный календарь.

0: Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
3: Пансионат для пожилых людей «Симфония» в зеленом городе. Свежий воздух, лес и закрытая территория. Профессиональный и бережный уход с учетом возрастных особенностей. Информация по телефону 266-10-99. «Симфония». Забота и комфорт. 266-10-99.
4: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
5: «Никастринг».
6: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
7: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
1: Что это у тебя?
7: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
1: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
7: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
1: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
8: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
9: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
10: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В мае комплексное исследование «Чекап перед отпуском» за 1753 рубля. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Раз, два, три! Лето впереди! В фитнес-клубе «Физкульт» 3 месяца в подарок! Тренируйся всего от 1680 рублей в месяц. Акция до 31 мая 2026 года для лиц 18+. Подробности по телефону 2-200-350. Не оферта. ООО «НФГ». УГРН 109-526-201-2108. Город Нижний Новгород.
12: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
1: Ой, закрутилась опять. Забыла оплатить квитанцию ТНС Энерго НН за свет.
13: Оплачивать квитанцию за электроэнергию нужно до 15 числа. Иначе можно остаться без света. Банковскую карту могут заблокировать. Даже отдых будет под вопросом, если накопятся долги.
1: Побежала платить за свет.
14: А я хотела бы жить рядом с озером.
15: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
17: Обновленный Амода C5 уже в Агат на Ларина. Большой выбор цветов и комплектаций от 2 200 000 рублей. Почувствуйте эстетику премиального автомобиля в новом городском кроссовере. Смелый дизайн, светодиодная оптика, спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Амода C5. Ваш выбор в Агат. Звоните 2-300-37.
18: Указана максимальная выгода на комплектацию «Актив». Количество автомобилей ограничено. Не оферта. Подробности по телефону.
19: Агат. Покупай выгодно. Радио «Дача». Телефон рекламной службы
20: 280-8242.

0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
3: Подробности на tixfly.rf.
5: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
6: Растения балуются. Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
7: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калидина.
8: От вредителей. «АЛЛАТАР». Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
9: Муз-ТВ представляет.
10: «Дача зовет», Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от «Радио Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
9: Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ.
10: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
9: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
11: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
12: Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
13: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
14: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
15: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
16: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
15: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
16: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
17: Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор — истребитель насекомых.

0: Радиоканал 104.5.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Спонсор программы ООО «М-Запад».
4: Весна. Пора перемен. А в «Экспокар» грандиозная распродажа. Обменяй свое авто на новый «Теннет» с выгодой до 700 тысяч рублей. Широкий выбор автомобилей. Все комплектации и цвета в наличии. Ждем вас в «Экспокар» по адресу улица Ларина, 28Б. Успейте. Количество автомобилей по акции ограничено.
5: Выгода предоставляется на «Теннет Т7» в комплектации «Прайм».
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
0: Звоните 215-104-5.
6: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Можаева Татьяна. Я хочу поздравить семью Дорофеевых, Николая и Наталью, с серебряной свадьбой. Дорогие мои, я желаю вам, конечно же, здоровья, благополучия, чтобы еще много по 25 лет вы прожили. Спасибо, радио «Дача».

0: никогда.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукосат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
2: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
3: Мукосат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
2: Мукосат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
3: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосат мазь.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: В Нижнем Новгороде 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Выросло число шенгенских виз, выданных россиянам. Более 250 населенных пунктов посетили поезда здоровья с начала года. В России снимут новую экранизацию «Курьера». Это новости на радио «Дача», в студии Наталья Самородова. Здравствуйте. Число выданных гражданам России шенгенских виз в минувшем году выросло на 10% и превысило 620 тысяч. Об этом говорится в материалах Еврокомиссии. Самые популярные направления для туризма у граждан России – Франция, Италия и Испания. При этом в ноябре Еврокомиссия утвердила новые правила, фактически отменяющие многократные шенгенские визы для большинства граждан России. По данным АТОР, число мультивиз, выданных россиянам в январе-марте этого года, снизилось на 90%. Более 250 населенных пунктов Нижегородской области посетили медики поездов здоровья с начала года. За январь-апрель помощь специалистов получили свыше 14 тысяч жителей. Об этом сообщили в областной больнице имени Семашко, на базе которой формируются мобильные медицинские бригады. Главный результат работы медиков – это ранняя диагностика опасных заболеваний и своевременное направление на дообследование и специализированное лечение. Специалисты поездов здоровья также помогают медикам амбулаторного звена в работе по проведению профосмотров и диспансеризации. В России снимут новую версию фильма «Курьер» режиссера Карена Шахназарова к 40-летию оригинальной картины. Премьера запланирована на начало следующего года. Фильм подразумевается как новый взгляд на культовую историю в актуальных реалиях сегодняшнего дня. Идею поддержал Карен Шахназаров. При этом он не планирует принимать участие в съемках новой версии, но готов помочь. «Курьер» вышел в прокат в мае 1987 года. Он основан на одноименной повести Шахназарова. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Наталья Самородова. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
3: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
4: И где только таких берут?
3: В «Автоцентре на Гагарина». За автомобилем «Хавейл» только сюда. Выбери свой стильный и надежный «Хавейл» в «Автоцентре на Гагарина».
5: «Автоцентр на Гагарина» – официальный дилер «Хавейл».
6: Вы слушаете «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет плюс 24 градуса и малооблачно. Вечером облачно с прояснениями и плюс 21, ночью прохладнее, плюс 16 и все так же облачно.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама.
6: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20.
7: ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Курочка, курочка, павловская курочка.
9: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
8: Курочка, курочка, павловская курочка.
9: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
10: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
11: Только в «Звонке». Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
12: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
13: ИП «Телухин» АА. УГРН П 304-526-011-800-121.
14: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернет от Т-мобайла.
15: Акция от АО «Т-банк». Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО «Т-моб». Подробнее на tbank.ru.
16: Собираешься на дачу? Игвинпин возьми в придачу. К шашлыку, в обед и ужин кетчуп этот очень нужен.
17: Гвинпин, томатное искусство.
18: Кетчупы и соусы Гвинпин. Нижегородский. Вкусный. Твой.
19: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй. Бери в ордер.
20: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрес Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
21: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
22: Это история нашей семьи.
21: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
23: Радио «Дача» представляет. Александра Захарова, Ильза Лиепа, Екатерина Рождественская и другие в премьерном спектакле «Династия». 25 мая на сцене драмтеатра. 12+.
24: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 280-8242.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: Доброе утро, на радиодаче «Гороскоп» на 7 мая, среду. Сегодня многое будет зависеть от умения договариваться. Весы, близнецы и тельцы смогут найти общий язык даже с теми, с кем раньше было сложно. День хорошо подходит для переговоров, обсуждений и поиска компромиссов. Овны, скорпионы и стрельцы будут настроены действовать быстро, но обстоятельства могут требовать терпения. Не все решится силой и напором, иногда лучше сделать шаг назад, чтобы позже продвинуться вперед. Девы, козероги и рыбы смогут спокойно разобраться с накопившимися делами. Хороший день для задач, где важны внимательность и дисциплина. Раки, львы и водолеи могут неожиданно получить поддержку или полезный совет. Не игнорируйте случайные разговоры, в них может быть важная подсказка.
2: Спонсор ООО CSC LTD. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Оставьте время на важное. Жилой комплекс «Идель». Квартал Насенной. Место, где каждое утро доброе. Детский сад, кофейня, зоны для утренней зарядки или работы в вашем квартале. Запишитесь на экскурсию по макету. 280-81-10. ООО «СЗ «Идель». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 16+.
3: А у вас есть такой же? Только с полным приводом.
4: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
3: А цены?
4: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
5: Премьера в планетарии имени Гречка. Новая программа «Солнце – звезда нашей жизни». Зрители увидят Солнце таким, каким его с Земли не разглядеть. Билеты на сайте planetarium-nn.ru. 12+.
6: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
7: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? «Тэнк» — это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье — уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Тэнк».
8: «Агат. Покупай выгодно».
9: Ваша жизнь, ваши правила. Беспроцентная рассрочка от застройщика до конца строительства на квартиры в клубном доме «Резиденция».
10: Застройщик ООО «СЗ Юника НН». Проектная декларация на наш.дом.рф. Проектное финансирование АО «Банк Дом РФ». Предложение действует до 31 мая 2026 года. Дата последнего платежа 30 сентября 2026 года. Подробности в офисе продаж не является публичной офертой.
11: В вашей семье родился малыш? Компания «Сагазмед» поздравляет вас и напоминает, для получения полного комплекса медицинских услуг в поликлинике по месту прикрепления необходимо оформить полис ОМС для ребенка. Подробнее по телефону 8 800 100 07 02 или на сайте sagaz-med.ru.
12: АО «Страховая компания «Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
13: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63.
14: Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
15: Автосалон «Лазурный дракон». Корея, Европа, Китай. Любой бренд, любой цвет. Слова «нет» и «не можем» не из нашего словаря. Привозим под заказ, под ключ. Ваш автомобиль ждет только одного – вашего звонка. Не заставляйте его ждать. Наш телефон – +7 9 200 400 900. Торговый центр «Океанис», первый этаж.
16: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
18: 280-8242.

человеку многое надо. Надо, чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай любой. Чтобы дома не забыли, чтобы следом письма плыли, чтобы в этих письмах были, были строчки про

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
6: А давай. Только шашлык еще возьмем.
5: А где самый вкусный?
6: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Кисель Реавит для желудка суперхит.
9: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
8: Кисель Реавит желудок поблагодарит.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
11: Просто так.
10: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
13: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
14: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
15: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
16: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
12: Подробности на tixfli.rf.
17: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
18: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Скидки в аптеках столички.
20: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
21: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
22: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
23: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
24: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
25: Любовь здесь проходит проверку.
26: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
27: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
28: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
29: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
30: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
31: Что?
30: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
30: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
30: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
30: Шаман.
0: Группа «Комбинация».
30: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
30: Группа «Винтаж».
0: Ольга Зарубина.
30: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
30: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
5: Здравствуйте, радио «Дача». Поздравляю вас с Днем Радио. Желаю вам здоровья, благополучия, творческих успехов. А также хочу поздравить радиолюбителей с Днем Радио. Пожелать им здоровья, благополучия. С уважением, Сергей. Дальних связей, хорошего настроения и чистого эфира.

0: спонсор рубрики АО «Суточно».
1: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: В Нижнем Новгороде 9 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Добровольцы на СВО получат особые льготы при расчете пенсии. В список объектов для благоустройства включен сквер в Новинках. Опубликован график отключения горячей воды в Нижнем Новгороде. Это новости на радио «Дача», в студии Наталья Самородова. Здравствуйте. Период службы в добровольческих формированиях во время специальной военной операции будет особым образом учитываться при расчете военной пенсии. Соответствующие поправки приняло правительство. В частности, для добровольцев каждый день службы будет засчитываться за 3. При этом время, проведенное в госпитале из-за ранения, контузии или полученного на фронте заболевания, также будет считаться за боевую выслугу. Сквер в поселке Новинки включен в список территорий, претендующих на первоочередное благоустройство в следующем году по программе формирования комфортной городской среды. Предварительно на территории площадью 6,5 гектара разместятся просветительский павильон, детский игровой комплекс, спортивный павильон с амфитеатром и пешеходный мост. Пространство будет оснащено камерами видеонаблюдения. Как рассказал замгубернатора Сергей Морозов, при включении сквера в программу голосования были систематизированы обращения жителей. Уникальность ситуации в Новинках заключается в том, что проект КРТ, в который теперь войдет и благоустройство сквера, стал катализатором для разрешения накопившихся вопросов. Напомню, голосование за объекты благоустройства продлится до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Объединенный коммунальный оператор опубликовал график отключения горячей воды в Нижнем Новгороде. Периоды отключения по каждому конкретному адресу можно узнать на сайте организации. Там напомнили, что объединенный коммунальный оператор обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение большинства потребителей Нижнего Новгорода, кроме Автозаводского, Кстовского, части Ленинского и части Нижегородского районов. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Наталья Самородова. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
3: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
4: И где только таких берут?
3: В «Автоцентре на Гагарина». За автомобилем «Хавейл» только сюда. Выбери свой стильный и надежный «Хавейл» в «Автоцентре на Гагарина».
5: «Автоцентр на Гагарина». Официальный дилер «Хавейл».
6: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Много музыки и мало слов. Этим утром на «Радио Дача».

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Подо мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.
1: Иди.
0: Но то, что не любила ты меня, прошу.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет плюс 24 градуса и малооблачно. Вечером облачно с прояснениями и плюс 21, ночью прохладнее, плюс 16 и все так же облачно.
2: Спонсор программы ООО «Торговая компания». Торговый центр «Жар-птица».

0: подчиняется мне.
1: Мебельстройцентр «Интерьер Молл». ТРЦ «Жар-птица», минус второй этаж.
2: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
4: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
3: А цены?
4: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».

0: дачу в огороде.
1: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
2: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
3: Я пропою звонки всем максимум дают.
4: Мультипанку Тукибама один год.
5: Бомбическая программа 17 мая в 13 часов.
6: Фокусы с левитацией.
7: Дымовое шоу с трансформерами.
8: Зажигательные сеты и мощный звук барабанного шоу.
9: Зиплайн, карусель, лабиринт, полетели.
5: ТРЦ «Жар-птица». Второй этаж. Нобелс.
10: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
11: Что это у тебя?
10: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
11: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
10: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
11: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
12: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
13: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В мае комплексное исследование «Диагностика остеопороза» за 720 рублей. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
15: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Отметь свой день рождения в гостях у Сергея Жукова со скидкой до 50% в «Руки вверх» бар. Подробности у администратора и по телефону 262-14-11.
17: 18+.
18: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 0 17.
19: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Особая для нас с вами дата сегодня на календаре. День 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Именно в этот день, в 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. Поэтому сегодня эта дата – праздник работников всех отраслей связи. В 1945 году, 7 мая, в СССР широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. В связи с этим правительство страны приняло решение считать эту дату ежегодным днем радио. Кажется, совсем недавно россиянин Попов и итальянец Маркони пытались преобразовать электромагнитные колебания в человеческую речь, а менее века тому назад детекторные приемники с наушниками воспринимались как чудо. Но уже сегодня радио, телевидение, мобильная связь стали естественными атрибутами жизни человечества.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Реклама.
1: Хочешь кровлю без проблем? Позвони в Сталькров НН. Сталькров НН, выбор большой. Доставят заказ прямо домой. Черепица, сайдинг, профнастил. Пришел в Сталькров НН и сразу все купил.
2: 253-76-76.
3: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Яндекс.Гоу.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте мебельный-базар.ру.
2: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
3: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
4: Ты балбес! Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
3: Точно. Готовые дома вкрутой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
5: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Тэнк – это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Тэнк».
6: «Агат. Покупай выгодно».
7: Раз, два, три! Лето впереди! В фитнес-клубе «Физкульт» 3 месяца в подарок! Тренируйся всего от 1680 рублей в месяц. Акция до 31 мая 2026 года для лиц 18+. Подробности по телефону 2-200-350. Не оферта. ООО «НФГ». УГРН 109-526-221-2108. Город Нижний Новгород.
8: Ой, закрутилась опять. Забыл оплатить квитанцию ТНС Энерго НН за свет.
9: Оплачивать квитанцию за электроэнергию нужно до 15 числа. Иначе можно остаться без света. Банковскую карту могут заблокировать. Даже отдых будет под вопросом, если накопятся долги.
8: Побежала платить за свет.
10: Ждете подходящего момента для покупки квартиры?
11: Он настал!
1: Полная стоимость кредита от 19,18 до 25,836.
11: Жилой комплекс «Линдовский» запускает ипотеку от 5% годовых для всех.
10: Воспользуйтесь выгодными условиями на покупку квартиры. Застройщик ООО «Каскад Проект». Специализированный застройщик. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Ставка 5% годовых доступна в рамках программы «ПАО Сбербанк. Акции для застройщиков». С условием субсидированной процентной ставки застройщиком-партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица ДДУ, ДУПТ или готовое жилье у застройщика-партнера банка. ООО «Каскад Проект». Специализированный застройщик. Предложение действует 23.03.2026 по 22.05.2026. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах в разделе «Ипотека на новостройку» на Сбербанк.ру. Ипотечное кредитование осуществляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11.08.2015. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Жилой комплекс «Линдовский».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Реклама.
1: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
2: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
4: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
5: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
10: От Вернер?
9: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
10: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
9: Чижик. 100% гарантия качества.
11: Чижик.
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
14: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
15: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
14: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
17: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
18: Скидки в аптеках столички.
19: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
20: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
21: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
22: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
23: С Green Life на грядке все в порядке.
24: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
25: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
26: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
27: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
28: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь.
29: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
30: Радио Дача представляет.
31: Как пишут эти челокнесты.
0: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс». Уже в кино. 6+.

0: Радиоканал 104.5.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача»
2: удачный момент.
0: Звоните 215-104.5.
3: Здравствуйте, радио «Дача», меня зовут Настя. Хочу передать привет Диме Соколову и Косте. Я знаю, что они очень ждут мой привет. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Нижнем Новгороде 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Выросло число шенгенских виз, выданных россиянам. Более 250 населенных пунктов посетили поезда здоровья с начала года. В России снимут новую экранизацию «Курьера». Это новости на радио «Дача», в студии Наталья Самородова. Здравствуйте. Число выданных гражданам России шенгенских виз в минувшем году выросло на 10% и превысило 620 тысяч. Об этом говорится в материалах Еврокомиссии. Самые популярные направления для туризма у граждан России – Франция, Италия и Испания. При этом в ноябре Еврокомиссия утвердила новые правила, фактически отменяющие многократные шенгенские визы для большинства граждан России. По данным АТОР, число мультивиз, выданных россиянам в январе-марте этого года, снизилось на 90%. Более 250 населенных пунктов Нижегородской области посетили медики поездов здоровья с начала года. За январь-апрель помощь специалистов получили свыше 14 тысяч жителей. Об этом сообщили в областной больнице имени Семашко, на базе которой формируются мобильные медицинские бригады. Главный результат работы медиков – это ранняя диагностика опасных заболеваний и своевременное направление на дообследование и специализированное лечение. Специалисты поездов здоровья также помогают медикам амбулаторного звена в работе по проведению профосмотров и диспансеризации. В России снимут новую версию фильма «Курьер» режиссера Карена Шахназарова к 40-летию оригинальной картины. Премьера запланирована на начало следующего года. Фильм подразумевается как новый взгляд на культовую историю в актуальных реалиях сегодняшнего дня. Идею поддержал Карен Шахназаров. При этом он не планирует принимать участие в съемках новой версии, но готов помочь. «Курьер» вышел в прокат в мае 1987 года. Он основан на одноименной повести Шахназарова. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Наталья Самородова. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
3: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
4: И где только таких берут?
3: В «Автоцентре на Гагарина». За автомобилем «Хавейл» только сюда. Выбери свой стильный и надежный «Хавейл» в «Автоцентре на Гагарина».
5: «Автоцентр на Гагарина». Официальный дилер «Хавейл».
0: Вы слушаете «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.
6: Много музыки и мало слов. Этим утром на «Радио Дача».

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет плюс 24 градуса и малооблачно. Вечером облачно с прояснениями и плюс 21, ночью прохладнее, плюс 16 и все так же облачно.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
5: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
5: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера.
6: Звоните 215-104-5.
0: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
7: Реклама. Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
8: Я пропою, звонки всем максимум дают.
9: Собираешься на дачу? И Гвинпин возьми в придачу. К шашлыку, в обед и ужин кетчуп этот очень нужен.
10: Гвинпин, томатное искусство.
11: Кетчупы и соусы Гвинпин. Нижегородский. Вкусный. Твой.
12: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
13: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
14: Хватит выбирать квартиру по картинкам. Запишитесь на эксклюзивный показ квартир в клубном доме резиденции и влюбитесь в панораму города. 418-07-48. Количество мест ограничено.
15: Застройщик ООО «СЗ ЮНИК-НН». ИНН 183-117-18-64. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование осуществляется АО «Банк Дом.РФ». Подробности в офисе продаж.
16: Мечтаешь попасть на премиум УСТВ-2026? Лови крутой билет! Смотри УСТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч УСТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум УСТВ. 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри УСТВ по будням в 14.00.
17: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте musdefistv.ru. Категория 18+.
18: Кто здесь не бывал, кто не рисковал, то сам.
19: 2 июня. МТС «Лайфхолл». Актер театра и кино Александр Устюгов с программой лучших песен Высоцкого в сопровождении оркестра. Категория 12+.
20: Огонь!
21: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
22: Ура!
21: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
23: Я за Родину воюю! За Россию!
24: Для лиц старше 12 лет.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 280-8242.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Пансионат для пожилых людей «Симфония» в зеленом городе. Свежий воздух, лес и закрытая территория. Профессиональный и бережный уход с учетом возрастных особенностей. Информация по телефону 266-10-99. «Симфония». Забота и комфорт. 266-10-99.
3: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
4: «Ника Спринг».
3: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. «река.нн.ру».
6: Ждете подходящего момента для покупки квартиры?
7: Он настал!
8: Полная стоимость кредита от 19,18 до 25,836.
7: Жилой комплекс «Линдовский» запускает ипотеку от 5% годовых для всех.
6: Воспользуйтесь выгодными условиями на покупку квартиры. Застройщик ООО «Каскад Проект». Специализированный застройщик. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Ставка 5% годовых доступна в рамках программы «ПАО Сбербанк. Акции для застройщиков». С условием субсидированной процентной ставки застройщиком-партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица ДДУ, ДУПТ или готовое жилье у застройщика-партнера банка. ООО «Каскад Проект» – специализированный застройщик. Предложение действует 23.03.2026 по 22.05.2026. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах в разделе «Ипотека на новостройку» на Сбербанк.ру. Ипотечное кредитование осуществляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России номер 1481 от 11.08.2015. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Жилой комплекс «Линдовский».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: BMW или Mini требует обслуживания? X-Drive – специализированный автотехсервис. Только опытные мастера. Только новое оборудование. Разумные цены. Набережная Грибного канала, 13. Звоните 230-99-07.
11: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
12: А я хотела бы жить рядом с озером.
13: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Едем в Сормовский парк! Экстремальные аттракционы, семейные карусели, парк динозавров, дом страха. Колесо обозрения высотой 40 метров. Сормовский парк работает ежедневно. Подробности на сайте sormovapark.ru. Без возрастных ограничений.
15: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На Грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7-930-666-4777.
16: 0+.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
18: 280-8242.
19: Я сердце брошу на алтарь.

0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай. Только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Желудка суперхит. Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель Леавит желудок поблагодарит.
8: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267-67 8-800-267-67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
12: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
13: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
14: Муз-ТВ представляет.
15: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
14: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
15: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
14: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
16: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
17: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
16: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
18: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
19: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
18: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радиоканал 104.5.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
2: 6+.
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
6: Добрый день, мое любимое радио «Дача». От всего сердца позвольте поздравить вас с праздником, с Днем Радио. Я желаю вам здоровья, счастья, радости, добра, чтобы вам печали и невзгоды не встречались никогда. Люблю вас очень. Спасибо огромное.

0: спонсор рубрики АО «Суточно».
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
2: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
3: 6+.
4: В Нижнем Новгороде 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Добровольцы на СВО получат особые льготы при расчете пенсии. В список объектов для благоустройства включен сквер в Новинках. Опубликован график отключения горячей воды в Нижнем Новгороде. Это новости на радио «Дача», в студии Наталья Самородова. Здравствуйте. Период службы в добровольческих формированиях во время специальной военной операции будет особым образом учитываться при расчете военной пенсии. Соответствующие поправки приняло правительство. В частности, для добровольцев каждый день службы будет засчитываться за 3. При этом время, проведенное в госпитале из-за ранения, контузии или полученного на фронте заболевания, также будет считаться за боевую выслугу. Сквер в поселке Новинки включен в список территорий, претендующих на первоочередное благоустройство в следующем году по программе формирования комфортной городской среды. Предварительно на территории площадью 6,5 гектара разместятся просветительский павильон, детский игровой комплекс, спортивный павильон с амфитеатром и пешеходный мост. Пространство будет оснащено камерами видеонаблюдения. Как рассказал замгубернатора Сергей Морозов, при включении сквера в программу голосования были систематизированы обращения жителей. Уникальность ситуации в Новинках заключается в том, что проект КРТ, в который теперь войдет и благоустройство сквера, стал катализатором для разрешения накопившихся вопросов. Напомню, голосование за объекты благоустройства продлится до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Объединенный коммунальный оператор опубликовал график отключения горячей воды в Нижнем Новгороде. Периоды отключения по каждому конкретному адресу можно узнать на сайте организации. Там напомнили, что объединенный коммунальный оператор обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение большинства потребителей Нижнего Новгорода, кроме Автозаводского, Кстовского, части Ленинского и части Нижегородского районов. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Наталья Самородова. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас

0: Легко. Легко. Там, где есть радиодача.
1: Вы слушаете радио «Дача». Меня зовут Дмитрий Маликов.

И назло судьбе, разлучнице судьбе, вновь глаза плену тебе и тихо повторю. Кто сказал тебе, ну кто сказал тебе, кто придумал, что тебя

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет плюс 24 градуса и малооблачно. Вечером облачно с прояснениями и плюс 21, ночью прохладнее, плюс 16 и все так же облачно.
2: Спонсор программы ООО «Торговая компания». Торговый центр «Жар-птица».
3: Хочу, хочу, хочу!
4: Что?
3: Новую мебель, кухню, плитку, сантехнику, двери, обои и шторы.
4: Легко!
3: Интерьер, мол, все легко.
2: ТРЦ «Жар-птица», минус второй этаж.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Дачные объявления.
0: Удачный час на «Радио Дача».
5: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
5: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера.
6: Звоните 215-104-5.
0: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача».
7: Реклама.
8: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
7: Я просто заеду глянуть.
8: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
7: Ну, это же ничего не значит.
8: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
7: Где?
8: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ 4 уже ждет.
9: Реклама, не оферта. Подробности уточните в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
10: Камнеград помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов Камнеград. 234-03-77.
11: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
12: 877-988. Максимум даем, минимум просим.
13: ИП Телухин АА. УГРН ИП 304-526-011-800-121.
14: Премьера в планетарии имени Гречка. Новая программа «Солнце – звезда нашей жизни». Зрители увидят Солнце таким, каким его с Земли не разглядеть. Билеты на сайте planetarium-nn.ru. 12+.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 280-8242.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ-4 уже ждет.
3: Реклама не оферта. Подробности уточните в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
5: Я пропою, звонки всем максимум дают.
6: Ваша жизнь, ваши правила. Беспроцентная рассрочка от застройщика до конца строительства на квартиры в клубном доме «Резиденция».
7: Застройщик ООО «СЗ Юника НН». Проектная декларация наш.дом.рф. Проектное финансирование АО «Банк Дом РФ». Предложение действует до 31 мая 2026 года. Дата последнего платежа 30 сентября 2026 года. Подробности в офисе продаж, не является публичной офертой.
8: Новая клиника «Гемохелп Гастро» на Сенной. В мае эндоскопия во сне со скидкой 15%. Прием гастроэнтеролога и УЗИ брюшной полости за 4400 рублей. Все акции на сайте gemohelp-gastro.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
10: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
12: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцария через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ООСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Лето в круизе – это просто. Круизная компания «Гамма». Комфортабельные теплоходы, речные маршруты на любой вкус. И скидки до 50%. «Гамма». Бронируйте по телефону 420-58-88.
14: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
15: Это история нашей семьи.
14: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
16: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
17: 0+.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
19: 280-8242.

0: на правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. А вы знали, что иногда мы сами выращиваем пустую еду? Вроде овощи, фрукты есть, а витаминов и пользы в них совсем немного. Отсюда и нехватка железа, йода, магния и других важных элементов. Но есть хорошая новость. Все можно изменить прямо у себя на участке. Биотехнология АС-35 помогает вырастить действительно полезный урожай, насыщенный витаминами и минералами. В ее основе комплекс биопрепаратов фитоспорин, гуми-кормилица, микориза и 33 богатыря. Каждый из них усиливает рост растений, защищает от болезней и помогает получать максимум питания из почвы. В фитоспорине содержатся бактерии сенной палочки, которые надежно защищают растения от большинства болезней на всех стадиях роста, от семечка до получения урожая. Гуми – это природный гумус, который обогащает почву, делая ее плодородной и мощно стимулирует рост растений, защищает от погодных стрессов. Кормилица микориза содержит дружественные растениям микоризные грибы, которые встраиваются в корни. Они разрастаются в почве, делая корневую систему в 10 раз больше и сильнее, чтобы добыть растению-хозяину полноценное питание из глубины почвы. В препарате 33 богатыря собрано более 33 штаммов трудолюбивых полезных микроорганизмов. Они расширяют зону питания растений, помогают лучше усваивать жизненно важные микроэлементы. Железо, йод, цинк, магний и другие. И делают почву более здоровой и плодородной. Все эти препараты имеют государственные органические сертификаты, то есть безопасные для человека, животных и окружающей среды. Кстати, эту технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башенком». Многие из вас уже знакомы с ним и его препаратами. 35 лет «Башенком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный, высококачественный урожай в садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40% в среднем каждый, выращивая еду плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Препараты доступны в продаже в садовых центрах и дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. До конца апреля действует скидка 7% по промокоду BNK35. Выращивайте с пользой в компании «Радиодача». ООО «НВП «Башенком», город Уфа, ОГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радиодача».

0: Дачные объявления.
1: Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на радио «Дача» экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах радио «Дача».
2: Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
8: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: Растения балуются? Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
13: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
14: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
15: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
16: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача.
17: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
18: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
19: Радиодача представляет!
20: Что там у нас с крышей?
21: Отъехала!
22: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. Уже в кино. 6+.
23: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
24: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 104.5.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Спонсор программы ООО «М-Запад».
4: Весна, пора перемен, а в «Экспокар» грандиозная распродажа. Обменяй свое авто на новый «Теннет» с выгодой до 700 тысяч рублей. Широкий выбор автомобилей, все комплектации и цвета в наличии. Ждем вас в «Экспокар» по адресу улица Ларина, 28Б. Успейте, количество автомобилей по акции ограничено.
5: Выгода предоставляется на «Теннет Т7» в комплектации «Прайм».
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
0: Звоните 215-104-5.
6: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина Кайзер. Я хочу пожелать всем быть счастливыми, здоровыми. И давайте послушаем песню Григория Лепса. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
5: На радио «Дача» удачный час.
6: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить сегодня свою внучку Ксюшеньку с днем рождения. Ей исполнилось 18 лет. Прошу исполнить для нее песню «Ксюша». Ксюша, мы тебя сильно очень любим. Твоя бабушка. Целуем. Спасибо, радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
2: 215-104,5. Здравствуйте, дорогая радио «Дача». Передаю привет своим родным, друзьям, знакомым, кто меня помнит. И поздравляю с наступающим Днем Победы, великим праздником над фашизмом. Всем крепкого здоровья, счастья, любви, успеха во всем. И поставьте для нас композицию Розенбаума «Охота». Спасибо большое. С уважением, Елена.
3: В плавнях шорох и легавая застыла чутко. Ай да выстрел, только повезло опять не мне. Вечереет, и над озером гоняют утки. Разжирели утка осенью в большой цене. Снова осень закружила карусель мелодий. Похочусь

0: Удачный час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». У моей внученьки Снежаны Эльмаровны Валитовой сегодня юбилей. От всей души поздравляю тебя, дорогая моя Снежаночка. Желаю тебе крепкого здоровья, безграничного счастья и исполнения всех заветных желаний. Я хотела бы, чтобы для моей внученьки прозвучала песня «С днем рождения». Спасибо, «Радиодача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 215-104,5.
2: Привет, радио «Дача». Меня зовут Юлия. Хочу всем слушателям радио «Дача» поднять настроение песней Вадима Казаченко. Передаю привет своим родителям, сыновьям Артему и Виталию, и мужу Вячеславу. Всем желаю хорошего дня. Спасибо, радио «Дача».

0: «Дачный час» продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хотела поздравить сестру с юбилеем. Это Кабирова Рамзия. Пожелать ей, чтобы все желания исполнились. Любви родных и близких. Здоровья, успехов во всем. И хочу поставить песню «С днем рождения Ирины Аллегровой». Спасибо, радио «Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните 215-104-5.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я хочу поздравить свою супругу Буряк Лидию Николаевну с днем рождения. Пожелать ей удачи, счастья, здоровья. Заказываем песню Николая Баскова. Спасибо, Радио «Дача».
3: Я знаю.

0: Реклама. Оставьте время на важное. Жилой комплекс «Идель», квартал Носиной. Место, где каждый вечер особенный. Магазины, рестораны, площадь с фонтаном и лаунж-зоны в вашем квартале. Узнайте подробнее по телефону 280-81-10. ОСЗ «Идель». Проектные декларации на сайте nos.dom.rf.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
2: Собираешься на дачу? И Гвинпин возьми в придачу. К шашлыку, в обед и ужин кетчуп этот очень нужен.
3: Гвинпин, томатное искусство.
4: Кетчупы и соусы Гвинпин. Нижегородский. Вкусный. Твой.
5: Пансионат для пожилых людей «Симфония» в зеленом городе. Свежий воздух, лес и закрытая территория. Профессиональный и бережный уход с учетом возрастных особенностей. Информация по телефону 266-10-99. «Симфония». Забота и комфорт. 266-10-99.

0: Яндекс.Гоу.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте мебельный-базар.ру.
2: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
3: Что это у тебя?
4: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
3: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
4: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
3: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
1: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
5: Отметь свой день рождения в гостях у Сергея Жукова. Со скидкой до 50% в «Руки вверх» бар. Подробности у администратора и по телефону 262-14-11.
6: 18+.
7: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ-2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00.
6: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru.
8: Категория 18+.
9: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280 82 42.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
2: 215-104-5.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Передаю привет всем, кто сейчас нас слышит. Воздушно обнимаю свою жену Елену. Я ее очень люблю и желаю хорошего дня. И пусть прозвучит песня «Елки», «Гляди счастье». Спасибо, радио «Дача».

0: Дачный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Добрый день, радио «Дача». Меня зовут Любовь. Передаю привет моим любимым детям Анне и Алексею. Всем любви. Поставьте прекрасную песню Маликова. Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, радио Дача. Хочу поздравить своего брата двоюродного с днем рождения. И желаю ему счастья, здоровья. И очень хочу, чтобы прозвучала песня группы «Любэ». Давай за нас. Меня зовут Денис, брата зовут Максим.

Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

0: Реклама.
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
4: Курочка, курочка, павловская курочка.
5: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
4: Курочка, курочка, павловская курочка.
5: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
6: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
7: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки и интернет от Т-мобайла.
8: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-МОП. Подробнее на tbank.ru.
9: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleneч.ru.
10: Ой, закрутилась опять. Забыл оплатить квитанцию ТНС Энерго НН за свет.
11: Оплачивать квитанцию за электроэнергию нужно до 15 числа. Иначе можно остаться без света. Банковскую карту могут заблокировать. Даже отдых будет под вопросом, если накопятся долги.
10: Побежала платить за свет.
9: Обновленный Амода C5 уже в Агат на Ларина. Большой выбор цветов и комплектаций от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Почувствуйте эстетику премиального автомобиля в новом городском кроссовере. Смелый дизайн, светодиодная оптика, спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Амода C5. Ваш выбор в Агат. Звоните 2-3-0-3-7.
8: Указана максимальная выгода на комплектацию «Актив». Количество автомобилей ограничено. Не оферта. Подробности по телефону.
12: Агат. Покупай выгодно.
13: А я хотела бы жить рядом с озером.
14: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: В зоопарк «Мадагаскар» поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru. 0+.
16: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
17: Радио «Дача» представляет. Александра Захарова, Ильза Лиепа, Екатерина Рождественская и другие в премьерном спектакле «Династия». 25 мая на сцене драмтеатра. 12+.
18: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
19: Ура!
18: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
20: Я за Родину воюю! За Россию!
18: Для лиц старше 12 лет.
21: Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам.
22: 2 июня. МТС «Лайфхолл». Актер театра и кино Александр Устюгов с программой лучших песен Высоцкого в сопровождении оркестра. Категория 12+.
23: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
24: 280-8242.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните 215-104-5.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я хочу передать привет моим родителям, маме Ирине, пат Володе, Абашке Галине, сестрам Насте, Ане, Ангелине, брат Никите. И заказываю песню от души. Спасибо, Радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача».
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Дачные объявления.
2: Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
4: Вы поздравляете.
5: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
6: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
4: удачный момент.
0: В конце каждого часа на «Радио Дача».
7: Спонсор рубрики АО «Суточно».
8: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
9: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
10: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: Реклама.
11: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
12: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Скидки в аптеках столички.
14: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
15: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
16: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
17: Кисель Реавит, для желудка суперхит.
18: Высыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
17: Кисель Реавит, желудок поблагодарит.
19: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
20: Лайф-арена.
19: Премия Муз-ТВ «Движение».
20: Категория 16+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Шаман.
21: Это любовь.
4: Стас Михайлов.
22: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните 215-104-5.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Данил Рябов. Я хочу передать привет Егору Пасакову. Пожелать ему всего хорошего. И включите, пожалуйста, песню Андрея Губина «Ночь».

0: Ежедневно, в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача.

0: сезона «Гарри Поттера». Это новости на радиодаче. В студии Наталья Самородова. Здравствуйте. Рособорнадзор подготовил инструкцию для участников единого госэкзамена в этом году. В нее вошли запрет выполнять работу с помощью посторонних лиц, общаться с участниками ЕГЭ, применять средства связи и справочные материалы. Кроме того, запрещено выносить с собой черновики и выходить из аудитории без сопровождения организатора. За нарушение участника удалят из пункта проведения экзамена. Напомню, основной период ЕГЭ пройдет с 1 июня по 9 июля. 9 из 10 россиян будут дарить цветы учителям на последний звонок. Из них больше половины подарят общий букет от класса, а примерно треть собираются вручить цветы лично от своей семьи. Результаты исследования публикует ТАСС. В среднем россияне планируют потратить на цветы 3200 рублей. Чаще всего к последнему звонку россияне выбирают розы. Наиболее востребованными видами также стали хризантемы, тюльпаны и пионы. Минтранс Нижегородской области потребовал от перевозчиков провести комплексную проверку систем кондиционирования в общественном транспорте. Мера направлена на повышение качества обслуживания пассажиров в летний период. Помимо технического аудита, с водительским составом проводятся дополнительные инструктажи. Сотрудников обязали включать системы охлаждения воздуха при наступлении жаркой погоды. Студия HBO официально продлила сериал «Гарри Поттер» на второй сезон. Он будет основан на второй книге цикла Джоан Роулинг «Гарри Поттер и тайная комната». Студия планирует в течение 10 лет адаптировать все книги о юном волшебнике в 7 сезонах телесериала. Съемки второго сезона начнутся осенью, а премьера первого запланирована на декабрь. Трейлер проекта, выпущенный в марте за 48 часов, собрал более 277 миллионов просмотров. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Наталья Самородова, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
1: Вы слушаете «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, дождь и плюс 21 градус. Ночью плюс 16 и облачно с прояснениями. Завтра утром плюс 20 градусов и также возможны небольшие осадки.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама. Хочешь кровлю без проблем? Позвони в «Сталькров НН». «Сталькров НН» – выбор большой. Доставят заказ прямо домой. Черепица, сайдинг, профнастил. Пришел в «Сталькров НН» и сразу все купил.
6: 253-76-76.
7: Только в «Звонке». Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
8: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
9: ИП Телухин АА. УГРН ИП 304-526-011-800-121.
10: Мультипанк у Тукибама. Один год.
11: Бомбическая программа. 17 мая в 13 часов.
12: Фокусы с левитацией.
13: Дымовое шоу с трансформерами.
14: Зажигательная сцена и мощный звук барабанного шоу.
15: Зиплайн, карусель, лабиринт. Полетели.
16: ТРЦ «Жар-птица». Второй этаж. 0+.
17: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй. Бери в ордер.
18: JQ J6 уже богат. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Ваш надежный спутник в путешествиях. В городе он маневренный и удобный, а за городом настоящий помощник. Вместительный багажник и возможность установить фаркоп. Панорамная крыша, чтобы любоваться видами. Ваш четвероногий друг тоже будет в восторге. Выберите свой JQ J6 богат на Ларина. Звоните 2-3-0-3-7. Указана максимальная выгода на комплектацию актив. Количество автомобилей ограничено. Не оферта. Подробности по телефону.
19: Агат. Покупай выгодно.
20: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
21: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Реклама.
1: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Тэнк. Это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Тэнк».
2: «Агат». Покупай выгодно.
3: Хватит выбирать квартиру по картинкам. Запишитесь на эксклюзивный показ квартир в клубном доме резиденции и влюбитесь в панораму города. 418-07-48. Количество мест ограничено. Застройщик ООО СЗ «Юникайнен». ИНН 183-117-18-64. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование осуществляется АО «Банк Дом.рф». Подробности в офисе продаж.
4: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В мае комплексное исследование чекап перед отпуском за 1753 рубля. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Раз, два, три! Лето впереди! В фитнес-клубе «Физкульт» 3 месяца в подарок! Тренируйся всего от 1680 рублей в месяц. Акция до 31 мая 2026 года для лиц 18+. Подробности по телефону 2-200-350. Не оферта. ООО «НФГ». УГРН 109-526-201-2108. Город Нижний Новгород.
6: Какую медицинскую помощь по полису ОМС может получить гражданин России? В чем заключаются права и обязанности пациентов? Эти и другие вопросы можно задать сотрудникам контакт-центра «Сагаз.Мед» по телефону 8 800 100 0702. Консультации и содействие оказывают опытные специалисты, страховые представители. Мы работаем круглосуточно, без выходных. Звонок по России бесплатный. Больше информации на сайте sagaz-med.ru.
7: АО «Страховая компания Сагаз.Мед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
8: Ждете подходящего момента для покупки квартиры?
9: Он настал! Полная стоимость кредита от 19,18 до 25,836.
10: Жилой комплекс «Линдовский» запускает ипотеку от 5% годовых для всех.
11: Воспользуйтесь выгодными условиями на покупку квартиры. Застройщик ООО «Каскад Проект». Специализированный застройщик. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Ставка 5% годовых доступна в рамках программ «ПАО Сбербанк. Акции для застройщиков». С условием субсидированной процентной ставки застройщикам-партнерам банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица ДТУ, ДУПТ или готовое жилье у застройщика-партнера банка. ООО «Каскад Проект». Специализированный застройщик. Предложение действует 23.03.2026 по 22.05.2026. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах в разделе «Ипотека на новостройку» на Сбербанк.ру. Ипотечное кредитование осуществляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11.08.2015. Банк вправе отказать предоставление кредита без объяснения причин. Жилой комплекс «Линдовский».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
15: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
16: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7-930-666-4777.
17: 0+.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
0: Реклама.
7: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
8: Менсе.
7: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
8: Менсе.
7: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
12: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104.5.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия. Хочу передать привет своей семье, своему мужу, своему сыну, своим родителям. Хочу пожелать всем хорошего настроения и хочу заказать песню Таисии «Повалить». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: Рособрнадзор регламентирует правила порядка проведения ЕГЭ. Россияне потратят на цветы к последнему звонку более 3000 рублей. HBO утвердила съемки второго сезона «Гарри Поттера». Это новости на радио «Дача». В студии Наталья Самородова. Здравствуйте. Рособрнадзор подготовил инструкцию для участников единого госэкзамена в этом году.

0: среднем россияне планируют потратить на цветы 3200 рублей. Чаще всего к последнему звонку россияне выбирают розы. Наиболее востребованными видами также стали хризантемы, тюльпаны и пионы. Минтранс Нижегородской области потребовал от перевозчиков провести комплексную проверку систем кондиционирования в общественном транспорте. Мера направлена на повышение качества обслуживания пассажиров в летний период. Помимо технического аудита, с водительским составом проводятся дополнительные инструктажи. Сотрудников обязали включать системы охлаждения воздуха при наступлении жаркой погоды. Студия HBO официально продлила сериал «Гарри Поттер» на второй сезон. Он будет основан на второй книге цикла Джоан Роулинг «Гарри Поттер и тайная комната». Студия планирует в течение 10 лет адаптировать все книги о юном волшебнике в 7 сезонах телесериала. Съемки второго сезона начнутся осенью, а премьера первого запланирована на декабрь. Трейлер проекта, выпущенный в марте за 48 часов, собрал более 277 миллионов просмотров. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Наталья Самородова, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
1: Вы слушаете «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо, дождь и плюс 21 градус. Ночью плюс 16 и облачно с прояснениями. Завтра утром плюс 20 градусов и также возможны небольшие осадки.
0: Спонсор программы ООО «Торговая компания». Торговый центр «Жар-птица».

0: Чиняется мне.
1: Мебельстройцентр «Интерьер Молл». ТРЦ «Жар-птица», минус второй этаж.
2: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама.
4: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
3: Я просто заеду глянуть.
4: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
3: Ну, это же ничего не значит.
4: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
3: Где?
4: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет.
5: Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
6: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
7: Я пропою, звонки всем максимум дают.
8: Собираешься на дачу? И Гвинпин возьми в придачу. К шашлыку, в обед и ужин кетчуп этот очень нужен.
9: Гвинпин, томатное искусство.
10: Кетчупы и соусы Гвинпин. Нижегородский. Вкусный. Твой.
11: Опять места нет. Ну сколько можно?
12: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
13: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
14: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
15: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Отметь свой день рождения в гостях у Сергея Жукова со скидкой до 50% в «Руки вверх» бар. Подробности у администратора и по телефону 262-14-11.
17: 18+.
18: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 миллиона 100 тысяч рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 тысяч рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Хочешь кровлю без проблем? Позвони в Сталькров НН. В Сталькров НН выбор большой. Доставят заказ прямо домой. Черепица, сайдинг, профнастил. Пришел в Сталькров НН и сразу все купил.
2: 253 76 76.

0: дачу в огород.
1: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Премьера в планетарии имени Гречка. Новая программа «Солнце – звезда нашей жизни». Зрители увидят Солнце таким, каким его с Земли не разглядеть. Билеты на сайте planetarium-nn.ru. 12+.
4: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
5: Что это у тебя?
4: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
5: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
4: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
5: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
6: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
7: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
8: «Никастринг».
9: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
10: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
11: Любите свой BMW? А мини? Тогда вам к нам. X-Drive – сервис, где знают эти машины наизусть. Опытные мастера, новейшее оборудование. И вы платите за работу, а не за вывеску. Набережная Грибного канала, 13. Телефон 230-99-07. xdefisdrive52.ru.
12: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
13: Лето в круизе – это просто. Круизная компания «Гамма». Комфортабельные теплоходы, речные маршруты на любой вкус и скидки до 50%. «Гамма». Бронируйте по телефону 420-58-88.
14: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
15: Едем в Сормовский парк! Экстремальные аттракционы, семейные карусели, парк динозавров, дом страха. Колесо обозрения высотой 40 метров. Сормовский парк работает ежедневно. Подробности на сайте sormovapark.ru. Без возрастных ограничений.
16: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
17: Это история нашей семьи.
16: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
19: 280-8242.
20: Ночь проходит, с ней живу не я. Память обновляя лица, нам дает.

0: Рыночные объявления.
1: Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
7: Реклама. Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
8: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
7: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
9: Минсе. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: Муз-ТВ представляет.
14: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
13: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
14: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
13: Поделись им со всей страной.
14: Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача.
13: Дачный плейлист Радио Дача.
15: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
16: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
18: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
3: Юлианна Караулова.
1: Отпетые мошенники.
19: Люби меня, люби.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
15: Категория 12+.
1: Радио «Дача» представляет.
20: Как пишете, челокнесты!
21: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс». Уже в кино. 6+.

0: Радиоканал 104.5.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Спонсор программы ООО «М-Запад».
4: Весна, пора перемен, а в «Экспокар» грандиозная распродажа. Обменяй свой авто на новый «Теннет» с выгодой до 700 тысяч рублей. Широкий выбор автомобилей, все комплектации и цвета в наличии. Ждем вас в «Экспокар» по адресу улица Ларина, 28Б. Успейте, количество автомобилей по акции ограничено.
5: Выгода предоставляется на «Теннет Т7» в комплектации «Прайм».
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
6: Уважаемые сотрудники «Радио Дача», поздравляем вас с замечательным праздником, с Днем Радио. И прошу поздравить моих друзей Людмилу и Василия. Прошу передать для них хорошую песню.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Нижнем Новгороде 3 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Прямо сейчас

0: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
2: Прости.
1: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Радиоканал 104.5.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Погода.
2: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, дождь и плюс 21 градус. Ночью плюс 16 и облачно с прояснениями. Завтра утром плюс 20 градусов и также возможны небольшие осадки.
3: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
4: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Реклама.
5: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
6: Максимум просим.
7: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
8: Ждете подходящего момента для покупки квартиры?
9: Он настал!
10: Полная стоимость кредита от 19,18 до 25,836.
9: Жилой комплекс «Линдовский» запускает ипотеку от 5% годовых для всех.
8: Воспользуйтесь выгодными условиями на покупку квартиры. Застройщик ООО «Каскад Проект». Специализированный застройщик. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Ставка 5% годовых доступна в рамках программы «ПАО Сбербанк. Акции для застройщиков». С условием субсидированной процентной ставки застройщиком партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица ДДУ, ДУПТ или готовое жилье у застройщика партнера банка. ООО «Каскад Проект» — специализированный застройщик. Предложение действует 23.03.2026 по 22.05.2026. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах в разделе «Ипотека на новостройку» на Сбербанк.ру. Ипотечное кредитование осуществляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» номер 1481 от 11.08.2015. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Жилой комплекс «Линдовский».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ой, закрутилась опять, забыла оплатить квитанцию ТНС Энерго НН за свет.
13: Оплачивать квитанцию за электроэнергию нужно до 15 числа, иначе можно остаться без света. Банковскую карту могут заблокировать. Даже отдых будет под вопросом, если накопятся долги.
12: Побежала платить за свет.
14: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
15: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7-930-666-4777.
16: 0+.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Реклама. Оставьте время на важное. Жилой комплекс «Идель». Квартал Носенной. Место, где каждый вечер особенный. Магазины, рестораны, площадь с фонтаном и лаунж-зоны в вашем квартале. Узнайте подробнее по телефону 280-81-10. ОСЗ «Идель». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
2: Пансионат для пожилых людей «Симфония» в зеленом городе. Свежий воздух, лес и закрытая территория. Профессиональный и бережный уход с учетом возрастных особенностей. Информация по телефону 266-10-99. «Симфония». Забота и комфорт. 266-10-99.

0: Яндекс.Гоу.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте мебельный-базар.ру.
2: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте «Масленыч.ру».
3: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. Камнеград. Память на века. Звоните 234-03-77.
4: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В мае комплексное исследование «Диагностика остеопороза» за 720 рублей. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А я хотела бы жить рядом с озером.
6: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
8: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Огонь!
10: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
9: Ура!
10: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
11: Я за Родину воюю, за Россию.
10: Для лиц старше 12 лет.
12: Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам.
13: 2 июня. МТС «Лайфхолл». Актер театра и кино Александр Устюгов с программой лучших песен Высоцкого в сопровождении оркестра. Категория 12+.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
15: 280-8242.

0: Дачные объявления.
1: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
2: Лунный календарь на радио «Дача».
1: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить. Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7.25, по выходным в 8.25.
2: Лунный календарь
1: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
9: Дачный плейлист радио «Дача» на Муз-ТВ.
10: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
11: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача.
12: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
14: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет.
1: Спонсор программы ООО «М-Запад».
2: Весна, пора перемен. А в «Экспокар» грандиозная распродажа. Обменяй свое авто на новый «Теннет» с выгодой до 700 тысяч рублей. Широкий выбор автомобилей, все комплектации и цвета в наличии. Ждем вас в «Экспокар» по адресу улица Ларина, 28Б. Успейте, количество автомобилей по акции ограничено.
3: Выгода предоставляется на «Теннет Т7» в комплектации «Прайм».
4: На радио «Дача»
5: удачный момент.
4: Звоните 215-104-5.
6: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Айрат. Хотелось бы передать привет своей жене Гульнаре и своим дочерям Эльвине и Аделине. Хочу сказать им, что очень сильно люблю. Они мои одни единственные на свете. Хочу пожелать им счастья, здоровья. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: Скрининг рака легких будет доступен в рамках диспансеризации. Студенты IT-кампуса Неймарк смогут получить до 1 миллиона рублей. Нижегородцы оставили на чай более 47 миллионов. Это новости на радио «Дача», в студии Анастасия Соболева. Здравствуйте. Россиян могут начать проверять на рак легкого при диспансеризации. Уточняется, что перед внедрением низкодозной компьютерной томографии предстоит определить, для каких возрастных групп и с какой периодичностью нужно проводить скрининг. Также планируется обозначить критерии риска, которые станут основанием для направления пациентов на обследование. Сейчас процедура проводится только на втором этапе диспансеризации с помощью рентгена или КТ. Основания для ее проведения определяет терапевт. Врач ориентируется в частности на стаж и интенсивность курения пациента. Назначить процедуру могут также дерматовенеролог или хирург. Талантливые студенты IT-кампуса Неймарк смогут получить до 1 миллиона рублей в первый год обучения по новой программе «Грант 360». Получить единовременную выплату могут победители федеральных олимпиад и абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ по профильным предметам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. В будущем учебном году университет Неймарк почти в два раза увеличил количество сетевых программ. Среди новых направлений – проектирование телекоммуникационных систем,

0: На этом выпуск новостей завершен. В студии была Анастасия Соболева, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
1: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
2: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
3: И где только таких берут?
2: В «Автоцентре на Гагарина». За автомобилем «Хавейл» только сюда. Выбери свой стильный и надежный «Хавейл» в «Автоцентре на Гагарина».
4: «Автоцентр на Гагарина». Официальный дилер «Хавейл».
5: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас

Люси, маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя

0: тебя съем.
1: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 16 градусов. Завтра утром плюс 20, возможен небольшой дождь. Днем синоптики обещают пасмурное небо, плюс 20 и также вероятные осадки.
3: Спонсор программы ООО «Торговая компания». Торговый центр «Жар-птица».
4: Хочу, хочу, хочу!
5: Что?
4: Новую мебель, кухню, плитку, сантехнику, двери, обои и шторы.
5: Легко.
4: Интерьер, мол, все легко.
3: ТРЦ «Жар-птица», минус второй этаж.
1: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.
3: Дачные объявления.
1: Удачный час на «Радио Дача».
7: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
7: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера.
8: Звоните 215-104-5.
1: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача».
9: Реклама.
10: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
9: Я просто заеду глянуть.
10: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
9: Ну, это же ничего не значит.
10: Значит, особенно когда цена честная. От 1 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
9: Где?
10: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ 4 уже ждет.
11: Реклама, не оферта. Подробности уточните в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
12: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
13: Я пропою, звонки всем максимум дают.
14: Мультипанку Тукибама один год.
15: Бомбическая программа 17 мая в 13 часов.
16: Фокусы с левитацией.
17: Дымовое шоу с трансформерами.
18: Зажигательная сцена и мощный звук барабанного шоу.
19: Зиплайн, карусель, лабиринт, полетели.
15: ТРЦ «Жар-птица», второй этаж, 0+.
7: Собираешься на дачу? Игвинпин возьми в придачу. К шашлыку, в обед и ужин кетчуп этот очень нужен.
2: Игвинпин, томатное искусство.
15: Кетчупы и соусы «Гвинпин». Нижегородский. Вкусный. Твой.
18: Отметь свой день рождения в гостях у Сергея Жукова. Со скидкой до 50% в «Руки вверх» бар. Подробности у администратора и по телефону 262 14 11.
15: 18+.
20: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
21: Радио «Дача» представляет. Александра Захарова, Ильза Лиепа, Екатерина Рождественская и другие в премьерном спектакле «Династия». 25 мая на сцене драмтеатра. 12+.
22: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
23: 280-8242.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
4: Премьера в планетарии имени Гречка. Новая программа «Солнце – звезда нашей жизни». Зрители увидят Солнце таким, каким его с Земли не разглядеть. Билеты на сайте planetarium-nn.ru. 12+.
5: Ваша жизнь, ваши правила. Беспроцентная рассрочка от застройщика до конца строительства на квартиры в клубном доме «Резиденция».
6: Застройщик ООО «СЗ Юника НН». Проектная декларация на наш.дом.рф. Проектное финансирование АО «Банк Дом РФ». Предложение действует до 31 мая 2026 года. Дата последнего платежа 30 сентября 2026 года. Подробности в офисе продаж, не является публичной офертой.
7: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Ждете подходящего момента для покупки квартиры?
9: Он настал!
10: Полная стоимость кредита от 19,18 до 25,836.
9: Жилой комплекс «Линдовский» запускает ипотеку от 5% годовых для всех.
11: Воспользуйтесь выгодными условиями на покупку квартиры. Застройщик ООО «Каскад Проект». Специализированный застройщик. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Ставка 5% годовых доступна в рамках программ «ПАО Сбербанк. Акции для застройщиков» с условием субсидированной процентной ставки застройщиком партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица ДДУ, ДУПТ или готовое жилье у застройщика партнера банка. ООО «Каскад Проект», специализированный застройщик. Предложение действует 23.03.2026 по 22.05.2026. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах в разделе «Ипотека на новостройку» на Сбербанк.ру. Ипотечное кредитование осуществляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11.08.2015. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Жилой комплекс «Линдовский».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Автосалон «Лазурный дракон». Корея, Европа, Китай. Любой бренд, любой цвет. Слова «нет» и «не можем» не из нашего словаря. Привозим под заказ, под ключ. Ваш автомобиль ждет только одного – вашего звонка. Не заставляйте его ждать. Наш телефон – +7 9 200 400 900. Торговый центр «Океанис», первый этаж.
15: В зоопарк «Мадагаскар» поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru.
16: 0+.
17: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня. В Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00.
18: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
19: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280 82 42.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
0: Реклама.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
11: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
12: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
13: Это же Тиксфли – эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
14: Подробности на tixfli.rf.
15: Тиксфли.

0: Сами выпиваем, натуральненько. Кисель для Ави, желудок
1: поблагодарит. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: С Greenlife на грядке все в порядке.
4: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Григорий Лепс.
10: Самый лучший день заходил вчера.
9: Полина Гагарина.
8: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Категория 12+.
8: Радио «Дача» представляет.
12: Что там у нас с крышей?
13: Отъехала!
14: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси – чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. Уже в кино. 6+.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Поздравляю вас с профессиональным праздником «Днем радио». Удачи вам в вашей работе. Передайте, пожалуйста, песню «На теплоходе музыка играет».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Нижнем Новгороде 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Владельцев дачных участков предупреждают о мошенниках, ужесточение правил использования пауэрбанков в самолетах, временное ограничение на посещение Нижегородского Кремля. Это новости на Радио Дача, в студии Анастасия Соболева. Здравствуйте. Росреестр предупредил владельцев загородных участков о новой схеме мошенничества, связанной с фейковыми уведомлениями о штрафах за нарушение земельного законодательства. Злоумышленники предлагают уплатить штраф со скидкой, перейдя по ссылке, после чего взламывают личный кабинет пользователя на портале госуслуги. Эксперты напоминают, что постановления о подобных штрафах вручаются лично, направляются заказным письмом или поступают в личный кабинет на госуслугах. Они предупреждают, что ни в коем случае не нужно переходить по подозрительным ссылкам в СМС или в чатах с угрозами штрафов. 5 российских авиакомпаний сообщили о смене правил провоза пауэрбанков. Международная организация гражданской авиации с 27 марта изменила правила, регулирующие ограничения и условия перевозки внешних аккумуляторов. Теперь нельзя провозить с собой более 2 устройств. Кроме того, их запретили размещать на багажных полках, а также использовать или заряжать в полете. Запрет объясняется тем, что устройства на борту могут стать источником серьезной угрозы. Ограничения также коснулись и емкости пауэрбанков. В Нижнем Новгороде 9 мая введут временное ограничение на посещение территории Кремля. До часа дня вход будет возможен только по специальным бейджам и приглашениям, сообщает пресс-служба правительства региона. С полуночи до 13:00 доступ для граждан организуют через ворота кладовой башни, остальные входы будут закрыты. Въезд транспорта разрешат только через Ивановскую башню по специальным пропускам. После часа дня территория Кремля откроется для всех посетителей. Кремлевский фуникулер 9 мая будет работать по измененному графику с 13:00 до 9 вечера. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Анастасия Соболева, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Спонсор программы

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 16 градусов. Завтра утром плюс 20, возможен небольшой дождь. Днем синоптики обещают пасмурное небо, плюс 20 и также вероятные осадки.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама. Хочешь кровлю без проблем? Позвони в «Сталькров НН». «Сталькров НН» – выбор большой. Доставят заказ прямо домой. Черепица, сайдинг, профнастил. Пришел в «Сталькров НН» и сразу все купил.
6: 253-76-76.
7: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
8: ИП «Телухин АА», УКРН ИП 304-526-011-800-121.
9: Хватит выбирать квартиру по картинкам. Запишитесь на эксклюзивный показ квартир в клубном доме резиденции и влюбитесь в панораму города. 418-07-48. Количество мест ограничено.
10: Застройщик ООО «СЗ Юника НН». ИНН 183-117-18-64. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование осуществляется АО «Банк Дом.рф». Подробности в офисе продаж.
11: Новая клиника «Гемохелп Гастро» на Сенной. В мае эндоскопия во сне со скидкой 15%. Прием гастро энтеролога и УЗИ брюшной полости за 4400 рублей. Все акции на сайте gemohelp-gastro.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Раз, два, три! Лето впереди! В фитнес-клубе «Физкульт» 3 месяца в подарок! Тренируйся всего от 1680 рублей в месяц. Акция до 31 мая 2026 года для лиц 18+. Подробности по телефону 2-200-350. Не оферта. ООО «НФГ». УКРН 109-526-201-21-08. Город Нижний Новгород.
13: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
14: Лето в круизе – это просто. Круизная компания «Гамма». Комфортабельные теплоходы, речные маршруты на любой вкус и скидки до 50%. «Гамма». Бронируйте по телефону 420-58-88.
15: JQ J6 уже богат. От 2 200 000 рублей. Ваш надежный спутник в путешествиях. В городе он маневренный и удобный, а за городом настоящий помощник. Вместительный багажник и возможность установить фаркоп. Панорамная крыша, чтобы любоваться видами. Ваш четвероногий друг тоже будет в восторге. Выберите свой JQ J6 богат на Ларина. Звоните 2-300-37.
16: Указана максимальная выгода на комплектацию. Актив. Количество автомобилей ограничено. Не оферта. Подробности по телефону.
17: Агат. Покупай выгодно.
18: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63.
19: Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
20: Радиодача. Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Реклама. Оставьте время на важное. Жилой комплекс «Идель». Квартал Носенной. Место, где каждый вечер особенный. Магазины, рестораны, площадь с фонтаном и лаунж-зоны в вашем квартале. Узнайте подробнее по телефону 280-81-10. ОСЗ «Идель». Проектные декларации на сайте nas.dom.rf.
1: А у вас есть такой же? Только с полным приводом.
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
3: Курочка, курочка, Павловская курочка.
4: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
3: Курочка, курочка, Павловская курочка.
4: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
5: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
6: А я хотела бы жить рядом с озером.
7: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки и интернет от Т-мобайла.
9: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-моб. Подробнее на Т-банк.ру.
10: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
1: Что это у тебя?
10: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
1: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
10: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
1: «Корсар», Бор, Крупская, 11.
11: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
12: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
13: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
14: Ждете подходящего момента для покупки квартиры?
15: Он настал!
16: Полная стоимость кредита от 19,18 до 25,836.
15: Жилой комплекс «Линдовский» запускает ипотеку от 5% годовых для всех.
14: Воспользуйтесь выгодными условиями на покупку квартиры. Застройщик ООО «Каскад Проект». Специализированный застройщик. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Ставка 5% годовых доступна в рамках программы «ПАО Сбербанк. Акции для застройщиков». С условием субсидированной процентной ставки застройщиком-партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица ДТУ, ДУПТ или готовое жилье у застройщика-партнера банка. ООО «Каскад Проект», специализированный застройщик. Предложение действует 23.03.2026 по 22.05.2026. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах в разделе «Ипотека на новостройку» на sberbank.ru. Ипотечное кредитование осуществляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11.08.2015. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Жилой комплекс «Линдовский».
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Кто здесь не бывал, кто не рисковал, то сам.
19: 2 июня. МТС «Лайфхолл». Актер театра и кино Александр Устюгов с программой лучших песен Высоцкого в сопровождении оркестра. Категория 12+.
20: Радио «Дача» представляет. Александра Захарова, Ильза Лиепа, Екатерина Рождественская и другие в премьерном спектакле «Династия». 25 мая на сцене драмтеатра. 12+.
21: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
2: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
7: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
10: От Вернер?
9: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
10: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
9: Чижик. 100% гарантия качества.
11: Чижик.
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Ва-банга! Громкий розыгрыш ва-банга на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
15: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
16: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тикс-фли. Вкусный и эффективный. Тикс-фли. Ваша собака в безопасности.
17: Тикс-фли. 90 дней без блох и клещей.
18: Подробности на tixfleet.rf.
19: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
20: Растения балуются. Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
21: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
22: Просто так.
21: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
23: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
24: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
0: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 104.5.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
0: Звоните 215-104-5.
7: Горячо любимая радио «Дача». Сегодня, в этот прекрасный день, хотелось бы поздравить свою горячо любимую тетушку с днем рождения. Пожелать ей жизни стабильности, хорошего и крепкого здоровья, благополучия в семье, любви, счастья и огромного терпения. И попрошу вас поставить ее любимую песню «Зеленоглазое такси».

0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
1: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: В Нижнем Новгороде 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Скрининг рака легких будет доступен в рамках диспансеризации. Студенты IT-кампуса Неймарк смогут получить до 1 миллиона рублей. Нижегородцы оставили на чай более 47 миллионов. Это новости на радио «Дача», в студии Анастасия Соболева. Здравствуйте. Россиян могут начать проверять на рак легкого при диспансеризации. Уточняется, что перед внедрением низкодозной компьютерной томографии предстоит определить, для каких возрастных групп и с какой периодичностью нужно проводить скрининг. Также планируется обозначить критерии риска, которые станут основанием для направления пациентов на обследование. Сейчас процедура проводится только на втором этапе диспансеризации с помощью рентгена или КТ. Основания для ее проведения определяет терапевт. Врач ориентируется в частности на стаж и интенсивность курения пациента. Назначить процедуру могут также дерматовенеролог или хирург. Талантливые студенты IT-кампуса Неймарк смогут получить до 1 миллиона рублей в первый год обучения по новой программе «Грант 360». Получить единовременную выплату могут победители федеральных олимпиад и абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ по профильным предметам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. В будущем учебном году университет Неймарк почти в два раза увеличил количество сетевых программ. Среди новых направлений – проектирование телекоммуникационных систем, биоинженерия, а также правовое обеспечение использование искусственного интеллекта. Жители Нижегородской области с начала года оставили на чай более 47 миллионов рублей. Средний размер чаевых составил 336 рублей, а в прошлом году – 315. По данным цифрового сервиса «Нет монет», самым щедрым городом региона стал Арзамас, где средний размер чаевых составил 567 рублей. Чаще всего посетители оставляют чаевые в гастробарах. Следующими в списке идут стейкхаусы и пиццерии. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Анастасия Соболева, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
3: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
4: И где только таких берут?
3: В «Автоцентре» на Гагарина. За автомобилем «Хавейл» только сюда. Выбери свой стильный и надежный «Хавейл» в «Автоцентре» на Гагарина.
5: «Автоцентр» на Гагарина. Официальный дилер «Хавейл».
6: Вы слушаете «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас

0: одному.
1: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 16 градусов. Завтра утром плюс 20, возможен небольшой дождь. Днем синоптики обещают пасмурное небо, плюс 20 и также вероятные осадки.
3: Спонсор программы ООО «Торговая компания». Торговый центр «Жар-птица».

0: Тиняется мне.
1: Мебельстройцентр Интерьер Мол. ТРЦ Жар-Птица, минус второй этаж.
2: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
5: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
6: ИП Телухин АА. УГРН П-304-526-011-800-121.
7: Собираешься на дачу? И Гвинпин возьми в придачу. К шашлыку, в обед и ужин кетчуп этот очень нужен.
8: Гвинпин, томатное искусство.
9: Кетчупы и соусы Гвинпин. Нижегородский. Вкусный. Твой.
10: Пансионат для пожилых людей «Симфония» в зеленом городе. Свежий воздух, лес и закрытая территория. Профессиональный и бережный уход с учетом возрастных особенностей. Информация по телефону 266-10-99. «Симфония». Забота и комфорт. 266-10-99.
11: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Тэнк – это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Тэнк».
12: «Агат. Покупай выгодно».
13: Раз, два, три! Лето впереди! В фитнес-клубе «Физкульт» 3 месяца в подарок! Тренируйся всего от 1680 рублей в месяц. Акция до 31 мая 2026 года для лиц 18+. Подробности по телефону 2-200-350. Не оферта. ООО «НФГ». УГРН 109-526-201-2108. Город Нижний Новгород.
14: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцария через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20.
15: ООО «СЗ-Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
16: 280-8242.
17: Я сердце брошу на алтарь.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».
2: Здравствуйте, с вами Андрей Державин. Вы слушаете мои песни на радио «Дача».

0: Реклама.
1: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки и интернет от Т-мобайла.
2: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-моб. Подробнее на tbank.ru.
3: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии Ника Спринг. Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
4: Ника Спринг.
5: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Яндекс.Гоу.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте мебельный-базар.ру.
2: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте «Масленыч.ру».
3: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. «Река.НН.ру».
4: В вашей семье родился малыш? Компания «Сагазмед» поздравляет вас и напоминает, для получения полного комплекса медицинских услуг в поликлинике по месту прикрепления необходимо оформить полис ОМС для ребенка. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 или на сайте sagaz-med.ru.
5: АО «Страховая компания «Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
6: BMW или Mini требует обслуживания? X-Drive – специализированный автотехсервис. Только опытные мастера. Только новое оборудование. Разумные цены. Набережная Грибного канала, 13. Звоните 230-99-07.
7: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони 27-29-30.
8: Лето в круизе – это просто. Круизная компания «Гамма». Комфортабельные теплоходы, речные маршруты на любой вкус и скидки до 50%. «Гамма». Бронируйте по телефону 420-58-88.
9: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
10: Обновленный Амода C5 уже в Агат на Ларина. Большой выбор цветов и комплектаций от 2 200 000 рублей. Почувствуйте эстетику премиального автомобиля в новом городском кроссовере. Смелый дизайн, светодиодная оптика, спортивные сидения и улучшенная шумоизоляция. Амода C5. Ваш выбор в Агат. Звоните 2-3-0-3-7.
11: Указана максимальная выгода на комплектацию «Актив». Количество автомобилей ограничено. Не оферта. Подробности по телефону.
12: Агат. Покупай выгодно.
13: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
14: Это история нашей семьи.
13: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
16: 280-8242.

0: Вино. Дачные объявления.
1: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
2: Лунный календарь на радио «Дача».
1: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить. Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7.25, по выходным в 8.25.
2: Лунный календарь
1: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама.
5: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
6: Менсе.
5: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
6: Менсе.
7: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
9: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
10: А давай. Только шашлык еще возьмем.
9: А где самый вкусный?
10: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
11: Чижик.
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
15: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
16: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
17: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
18: Скидки в аптеках «Столички».
19: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках «Столички» на столички.ру.
5: Аптеки «Столички». Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
12: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
16: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
7: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
16: В дороге,
8: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Любовь здесь проходит проверку.
20: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
21: 16+.
22: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
23: 26 сентября 2026 года.
24: Москва. Лайф-арена.
23: Большой фестиваль.
24: Удачные песни.
23: Михаил Шуфутинский.
24: Шаман.
23: Группа «Комбинация».
24: Сергей Лазарев.
23: Андрей Державин.
24: Группа «Винтаж».
23: Ольга Зарубина.
24: Григорий Лепс.
23: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
24: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
25: Категория

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Хотелось бы поздравить вас с вашим профессиональным праздником Днем Радио. И хотелось бы передать привет трактористам и водителям участка номер 1, номер 2. Пожелать им удачи. Передайте песню Наташи Королевой «Подсолнухи». Спасибо большое, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукосат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукосат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукосат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Нижнем Новгороде 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Владельцев дачных участков предупреждают о мошенниках, ужесточение правил использования пауэрбанков в самолетах, временные ограничения на посещение Нижегородского Кремля. Это новости на радио «Дача», в студии Анастасия Соболева. Здравствуйте. Росреестр предупредил владельцев загородных участков о новой схеме мошенничества, связанной с фейковыми уведомлениями о штрафах за нарушение земельного законодательства. Злоумышленники предлагают оплатить штраф со скидкой, перейдя по ссылке, после чего взламывают личный кабинет пользователя на портале госуслуги. Эксперты напоминают, что постановления о подобных штрафах вручаются лично, направляются заказным письмом или поступают в личный кабинет на госуслугах. Они предупреждают, что ни в коем случае не нужно переходить по подозрительным ссылкам в СМС или в чатах с угрозами штрафов. 5 российских авиакомпаний сообщили о смене правил провоза пауэрбанков. Международная организация гражданской авиации с 27 марта изменила правила, регулирующие ограничения и условия перевозки внешних аккумуляторов. Теперь нельзя провозить с собой более 2 устройств. Кроме того, их запретили размещать на багажных полках, а также использовать или заряжать в полете. Запрет объясняется тем, что устройства на борту могут стать источником серьезной угрозы. Ограничения также коснулись и емкости пауэрбанков. В Нижнем Новгороде 9 мая ведут временные ограничения на посещение территории Кремля. До часа дня вход будет возможен только по специальным бейджам и приглашениям, сообщает пресс-служба правительства региона. С полуночи до 13:00 доступ для граждан организуют через ворота кладовой башни, остальные входы будут закрыты. Въезд транспорта разрешат только через Ивановскую башню по специальным пропускам. После часа дня территория Кремля откроется для всех посетителей. Кремлевский фуникулер 9 мая будет работать по измененному графику с 13:00 до 9 вечера. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Анастасия Соболева, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Реклама. Оставьте время на важное. Жилой комплекс «Идель». Квартал Носенной. Место, где каждый вечер особенный. Магазины, рестораны, площадь с фонтаном и лаунж-зоны в вашем квартале. Узнайте подробнее по телефону 280-81-10. ОСЗ «Идель». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
2: Премьера в планетарии имени Гречко. Новая программа «Солнце – звезда нашей жизни». Зрители увидят Солнце таким, каким его с Земли не разглядеть. Билеты на сайте planetarium-nn.ru. 12+.
3: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
4: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Танк – это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Танк».
5: «Агат. Покупай выгодно».
6: Ваша жизнь, ваши правила. Беспроцентная рассрочка от застройщика до конца строительства на квартиры в клубном доме «Резиденция».
7: Застройщику ОСЗ «Юникнн». Проектная декларация на nash.dom.rf. Проектное финансирование АО «Банк Дом РФ». Предложение действует до 31 мая 2026 года. Дата последнего платежа 30 сентября 2026 года. Подробности в офисе продаж не являются публичной офертой.
8: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В мае комплексное исследование чекап перед отпуском за 1753 рубля. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ой, закрутилась опять. Забыла оплатить квитанцию ТНС Энерго НН за свет.
10: Оплачивать квитанцию за электроэнергию нужно до 15 числа. Иначе можно остаться без света. Банковскую карту могут заблокировать. Даже отдых будет под вопросом, если накопятся долги.
9: Побежала платить за свет.
11: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63.
14: Застройщик ООСЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация nash.dom.rf.
15: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280 82 42.

0: Реклама.
1: Оставьте время на важное. Жилой комплекс «Идель», квартал Носенной. Место, где каждый вечер особенный. Магазины, рестораны, площадь с фонтаном и лаунж-зоны в вашем квартале. Узнайте подробнее по телефону 280-81-10. ОСЗ «Идель». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: А у вас есть такой же? Только с полным приводом.
3: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
2: А цены?
3: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Мультипанк Уцукибама. Один год.
2: Бомбическая программа. 17 мая в 13 часов.
1: Фокусы с левитацией.
3: Дымовое шоу с трансформерами.
1: Зажигательные сеты и мощный звук барабанного шоу.
4: Зиплайн, карусель, лабиринт. Полетели.
2: ТРЦ «Жар-птица». Второй этаж. 0+.
5: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Собираешься на дачу? И Гвинпин возьми в придачу. К шашлыку, в обед и ужин кетчуп этот очень нужен.
7: Гвинпин, томатное искусство.
2: Кетчупы и соусы Гвинпин. Нижегородский. Вкусный. Твой.
8: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте «Масленыч.ру».
9: Готовый таунхаус и фрегат доступны по семейной ипотеке от 3,9%. Жилищный больше не вопрос. Звоните 231-3003. Продавец недвижимости ИП Тимофеев Евгений Александрович. Изучите все условия кредита на сайте fregatnn.ru. Банк-партнер «Паус Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Отметь свой день рождения в гостях у Сергея Жукова. Со скидкой до 50% в «Руки вверх» бар. Подробности у администратора и по телефону 262-14-11.
2: 18+.
11: Кто здесь не бывал, кто не рисковал, то сам.
12: 2 июня. МТС «Лайфхолл». Актер театра и кино Александр Устюгов с программой лучших песен Высоцкого в сопровождении оркестра. Категория 12+.
13: Едем в Сормовский парк! Экстремальные аттракционы, семейные карусели, парк динозавров, дом страха. Колесо обозрения высотой 40 метров. Сормовский парк работает ежедневно. Подробности на сайте sormovapark.ru. Без возрастных ограничений.
14: Радио «Дача» представляет. Александра Захарова, Илза Лиепа, Екатерина Рождественская и другие в премьерном спектакле «Династия». 25 мая на сцене драмтеатра. 12+.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Дачные объявления.
1: Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
9: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
10: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
9: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
15: Скидки в аптеках столички.
16: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
17: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
18: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
19: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
20: Любовь здесь проходит проверку.
21: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
22: 16+.
1: Радио «Дача» представляет.
23: Как ты шутишь, Лакнесса!
24: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси. Чудище из Лохнесс». Уже в кино. 6+.
25: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие. И артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, дорогая радиодача. Меня зовут Людмила. Хочу передать привет моим самым близким друзьям Арефьевым, Авдеевым, Валяевым. Пожелать им большого-большого здоровья, успехов в работе, долгих лет жизни и всего-всего самого лучшего. Спасибо, радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Нижнем Новгороде 8 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Прямо сейчас. 6 хитов без лишних слов.
1: Видишь, ко мне ты сгораешь.